0: ще радинес заран. Лемефем. Слухай, передавай другим. Лемефем.
1: Тот програм повторяме.